0: kaçmasın bende.
1: Hypnotize Mafia.
2: Шайба пацаны, ну фиг и дымат, но и миллиметр.